0: Niekak 50 ľuží jo doživivo prednes herski viacor z elektronického muziku v Lipsku v centrum je Cimt jo prezentiroval organizátor Jakob Krul svoj nový album s kompozíciami mjase drugim na texte dolnoserskeje vásnikárky Žilka, garnoserskeho lyrikárka Simana Derinka a Mine Vitkoc.
1: Noc, sutno, dobre vierie, в заслуженном мире. Я пак дошел выпутцева кусамыщи до косыва, а нужен боге косыко, а мыце бога скотцево.
2: Моя визия е, что я новый формат этаблирую, новый хучбы рум да, рум за экспериментирование, rum za nowe hudźbne stile, tež w kombinacji ze traditionelnymi wicami. Ja rade tak mianowane sampling wużywam, to ryka ja za jen kusk, wot jena hudźbna krucha, a tunt potom kombinuje ze elektroniskiej hudźbu.

0: За проект «Йото обогащение» аж се две музикарце мяс собни инспирируйоте, а либруйоте композиции с ею перспективы. Два дальшни спивайо пшипедла Гроньоне скомпонировал Мачи Рыхвы, веньо юж общат кротким пшишел до зявнощи за свейским серско-пельским музыковым проектом. Музикалиски вецей займно су пак замнё дре спиво обею музикаркову. Следкою сега има ражио пшедериш текет сасе пичку пшемилны, а медитативны зук.
1: Буйо вихер пшес край гонил, абы болам.
0: Бе пак мегалитеке гроніш, аж ја альбом пшезнанецы, коherentne a sleduje ga vieste muzikaliske myslitce, přes cviblovania zajemna faceta v serske muzice. A teke gaž se pedajo tej muzikarce z jeju kombináciu z głosa, violine a elektroniki na nowe drožky, jo opak teke zvisk do muzikových staviznou ku duo Bjarnata Krauca za sopran a violinu Serbo Janžel. Projekt za minu pokazuje mežnosti kombinacije głosa a violine z perspektivy obeju muzikarkou Walburga Vaudžic a Izabela Kauduńska. A rovno tak interpretacije tekstu Mini Vitkoic pokazuje jeju žincajšne gledanje na basni. Z historijskih nagravanju Mini Vitkoic vieme, až je vena sama interpretirovala svejske teksty grobne, ako je doživijome o vecevkovne zajemnem muzikovim projekcie.